твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий

0: воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
2: Лаврадио.

что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457-4.
5: 455-457.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
13: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
14: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лав-радио.
1: Сегодня мы с вами рассуждаем, о чем ни в коем случае нельзя говорить мужчине, даже если вы находитесь в длительных отношениях.
2: Сразу же прилетает мнение от Ксю, продолжаем тему бывших. Это вообще говорит стоп-тема в любом случае.
1: Тут есть такая еще ошибка, когда ты говоришь, а помнишь, как мы с тобой? А тебе говорят, подожди, я никогда не ездила туда. Есть универсальная все равно штука, которая может поправить ситуацию. Ты говоришь, видишь, насколько мне с тобой хорошо, что все хорошее, что в моей жизни было, оно автоматически уже заменяется, связано с тобой, понимаешь?
2: Сколько раз ты произносил эту фразу?
1: Раза два.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-радио. Для лиц старше 16 лет.
3: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы,

0: ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66. Лав-Радио.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: «Лаврадио».

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: «Лаврадио».

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Начинаем этот день с тобой. Ну что, пятница наступила, значит, короткая рабочая неделя подходит к концу. Можно будет отдыхать вновь. Ну как вы? Ну не так же успели встать, как за обычную неделю. Или все точно так же? Потому что, судя по тому, как я в очередной раз пытался открыть турникет на работу, не сработали эти 4 дня. Просто однажды было так, что я открывал ее картой тройка, не получилось, все еще не принимает. А в этот раз я начал доставать ключи. Какое количество автоматических программ заложено в наших руках и в нашем мозгу, что каждый раз, подходя к этому турникету, выпрыгивает что-то новое. В следующий раз, мне кажется, уже, ну, наверное, в следующую пятницу я протирать его, может быть, начну, или попытаюсь налить воды где-то. Вот эти автоматические действия, которые ты в 6:50 выполняешь абсолютно бессознательно, удивительная штука. Если вдруг у вас тоже есть что-то, что вы пытаетесь бессознательно сделать, абсолютно неподходящее утром, пока еще не проснулись, можете написать на 8-915-300-106-6. Давайте просыпаться вместе, уже точно делать четкие и сознательные действия. Будем вас будить, поставим пару треков, под которые сегодня просыпались, немножко добавим летнего настроения, после чего проследим за звездами, и в том числе физическими нашими, которые есть в шоу-бизнесе, и теми небесными, которые дают нам свои предсказания. Начинаем это утро вместе с Леони и Кэллом Скотт. Stay. Давайте просыпаться, это красавцы Love Radio.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

эфире Love Radio. Продолжаем вместе с тобой это утро. И прямо сейчас посмотрим, под что же мы сегодня просыпались. Какие треки в итоге будили нас, и какие будут будить вас и пополнять ваши личные плейлисты. Хочется чего-то очень-очень сильно летнего, потому что, пока я смотрел на прогноз на этот месяц, стабильно были дожди, пока мы на майске где-то катались. И все равно у меня есть определенные переживания перед свадьбой. Она будет на улице, нужно, чтобы все было сухо. Но как-то все так по-летнему, и не хочется сгладить действительно, потому что, ну, по часику идет какой-то небольшой дождичек, и хочется, чтобы так и продолжалось. Хочется притягивать лето музыкой, которую мы здесь ставим, и поэтому начнем, наверное, сегодня наш Morning Routine с трека The Dawless, Kisa и Gold. Это целых три артиста, которые так и назвали свой трек «Лето».

настроение, то продолжить хочется твердой классикой в современной переработке. В 22-м году я заслушался просто этим ремиксом. Помните, был такой трек «Big City Life»? И летом 22-го года он, безусловно, стал треком того лета. Уточню, в 22-м году вышел ремикс. Оригинал в 2005-м.

0: выходить на улицу, сидеть на лавочках и кайфовать. Красавцы Лав Радио продолжают.
1: Это «Красавцы Лав Радио».
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето! Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Лав Радио.

0: вновь.
1: Не получается. Доброе как у Вани. Ваня Дмитриенко шел по эфире Лав-Радио.
2: 3, 2, 1.
3: Старт-3. А мы отправляемся в путешествие к звездам. Что сегодня нам они на эту пятницу? Кай-финал короткой рабочей недели нагадали.
1: Кай-финал, вот так хорошо сказал. Это кай-финал недели.
4: Овны.
1: Дайте шанс своей мечте. Сделайте что-то для ее реализации.
4: Тельцы.
3: Научитесь прощать себя и других. Это существенно облегчит вашу жизнь.
4: Близнецы.
1: Будьте открыты для новых знакомств.
4: Раки.
3: Возможности для перемен к лучшему уже рядом.
4: Львы.
1: Ваша решительность вдохновит окружающих на маленькие подвиги.
4: Девы.
3: Внимание к деталям поможет избежать ошибок.
4: Весы.
1: Перестаньте откладывать лучшую жизнь на потом.
4: Скорпионы.
3: Не все сегодня пойдет по плану, но вас это может обрадовать.
4: Стрельцы.
1: Спокойствие и уверенность – ваши лучшие спутники.
4: Козероги.
3: Судьба помогает тем, кто не боится трудиться.
4: Водолей.
1: Сегодня вы отличный командный игрок. Работа в таком формате принесет прекрасные результаты.
4: Рыбы.
3: Плохое настроение испортит день не только вам, но и близким. Улыбнитесь вопреки всему.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+. Красавцы. Лав-радио.

0: Люся Чеботина и «Солнце Монако». В эфире Love Radio. 7.34 столицы. Красавцы с тобой. Мы продолжаем пробуждение в эту пятницу. Как же здорово, короткая неделя быстро подходит к концу.
1: Буквально вчера рассказывали вам про конфликт Максима Фадеева с певицей Линдой и ее продюсером. Уверяют, что Линда незаконно переписала

0: идет.
1: Пока вот дело идет, их как бы прикрыли. Так обидно еще, только тепло стало в Москве, и до 20 июня домашний арест. Ну, там хотя бы можно выходить во двор. Там не написано. Условия домашнего ареста какие у нас в наши дни?
0: Ну, я, честно, не узнавал и не желаю узнавать.
1: Я представляю, что есть человек, который очень много работал, он говорит, домашний арест, и он рад. Такой, да, наконец-то. Все от меня отстали. Не надо никуда. Извините, я не приеду. И просто кайфуют. Есть такие люди, интересно?
0: Я думаю, есть, но это как же сильно устать нужно. В целом, не тяжело попасть на домашний арест, я тебе так скажу.
1: Тяжело, есть много. Тяжело так устать, чтобы ему радоваться. Вот.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские, австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Beverly Hills. Это Зиверт в эфире Love Radio. Класс. Всегда вот такая танцевалка поднимает настроение. Ну, а бывает, кто-то ее роняет, твое настроение. Например, мошенники, негодники, которых мы терпеть все не можем.
1: Очередные просто не проходят одного месяца без нового способа, так что записывайте, как еще нельзя себя вести с мошенниками.
0: Мама скидывает, значит, моя. Новая схема мошенничества.
1: Наш спецкор.
0: Имейте в виду, 30 минут и ваша жизнь может рухнуть. Короче, как все происходит? Какой-нибудь человек приличного вида, чаще пожилой или среднего возраста, стоит на улице с телефоном и может обратиться. Ой, простите, не умею пользоваться телефоном, проверьте размер пенсии. Или случайно открыл не ту страницу, или не работает приложение, любой повод. А дальше вы берете телефон в руки и начинается считка. Считка вашей биометрии. Коснулись экрана, отпечаток пальца, прочитали вслух цифры, код или что-то еще, голос. Посмотрели в камеру, ваше лицо списано. Вы берете телефон, а там уже снимают, как вы себя ведете. И все. Современный искусственный интеллект создает идеального цифрового клона человека. Дальше материал предупреждает, что делает этот клон. А, нет, подожди, надо другую музыку поставить. Вот сейчас у меня есть специальная. Итак.
1: Для клона?
0: Да. Что делает этот клон? Он берет онлайн-кредиты, потребительские займы, снимает деньги с ваших счетов, проводит автоматическую проверку личности по лицу и голосу.
1: Ну, то есть круто живет, ты поэтому такую музыку поставил. Да. Какой же он крутой.
0: Да, всего за 30 дней.
1: У него есть и кредиты.
0: Это же надо страшно, теперь дикторский страшный голос. Типа. Сейчас. Всего за 30 минут мошенники исчерпывают все ваши кредитные лимиты. Вы узнаете об этом, когда банк присылает уведомление, одобрен кредит на 1 миллион рублей. Только деньги уже не вернуть, а долг ваш.
1: Вот так. Ну, дальше какое-то банкротство должно быть. Это ролик так этому подводил потихонечку, да?
0: Оформим, да-да, типа. Оформление банкротства. 915-965-00. Пишите.
1: Ну, в общем, смотрите аккуратнее с мошенниками и не доводите до банкротства.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Эдди Свимс и его «Мистер Ноу It All». Есть ощущение, я не знаю, тут у меня стойкое ощущение, что как будто бы творчеством группы «Полис» и конкретно «Стинга» вдохновлялся Эдди Свимс.
1: Вполне возможно.
0: Очень похоже, прям, знаешь, такой звук очень похож на стинговскость.
1: Ну, а чем нужно вдохновляться современным бизнесменам, описывает одна из историй из интернета. Девушка нам рассказывает, что тут зашла в пекарню недавно, увидела, как дети трясутся над пирожками за 67 рублей, за 6-7. И потом всем роем покупают именно эти пирожки на последние деньги.
0: Круто.
1: В общем, говорит, а если вам нужна какая-то маркетинговая идея для детей, пожалуйста, забирайте. Все. Я понимаю, что сейчас вообще в целом тяжело найти продукт за 67 рублей, потому что 67 рублей уже мало что стоит, но если вдруг...
0: Ну, я могу булочку с орехом пекан и кленовым сиропом взять за 67 рублей.
1: Ну,
0: и вот даже еще останется у меня.
1: В таком случае можешь 3 булочки взять, чтобы ровно 67 рублей получилось, или 2, сколько они там сейчас стоят.
0: Ну, плюс-минус.
1: Ну вот, поэтому, если вдруг есть у вас что-то, что готовы вы были бы продать за 67 рублей, дети, кажется, готовы купить.
0: Да, детки.
1: Если кто-то черемшой торгует, ребята, золотое время.
0: Выложите просто на асфальте.
1: Да.
0: Есть черемши.
1: Черемша, и снизу вот эта фотка, где кролика лев. И, пожалуйста, все купят.
2: Реклама. Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Ипотека в столице больше не делает приобретение жилья доступным. В некоторых обменниках закончилась валюта. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ипотека в столице перестала выполнять свою главную функцию – делать приобретение недвижимости доступным для массового спроса. По словам экспертов рынка, в настоящее время люди берут кредит на жилье в среднем на 20-25% от стоимости квартиры, хотя ранее заем покрывал до 80% от всей суммы и выступал финансовой опорой. Ставки по-прежнему остаются высокими – около 18%, но, по прогнозам аналитиков, ожидается уменьшение до 13% к концу года. Исторически такая динамика приводила к повышению стоимости недвижки. При удешевлении кредита на 3% рынок может прибавлять до 20% в цене за короткий период. Дополнительный фактор – это долгие сроки окупаемости. Раньше инвестиционная квартира могла выйти в ноль за 11 лет, а сегодня – за 18. В итоге потенциальных заемщиков стало меньше, а отказов в ипотеке – больше. Из-за укрепления рубля и сезона отпусков жители столицы активно запасаются долларами и евро. В некоторых обменниках валюту уже не купить, пишет Москва-24. Продать можно без проблем, а заказать ничего нельзя. Банки работают только с тем, что имеют. Джиджи Хадид носит кулон с именем Брэдли Купера у самого сердца. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. В Китае набирает популярность бьюти-тренд с увеличением головы. Местные жители полагают, что высокий череп и округлая макушка делают лицо кукольным, а силуэт – элегантным. Для достижения такого эффекта девушки начали колоть себе гиалуроновую кислоту в голову и даже устанавливать импланты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Хлеб всему голова. И голова высокая тоже лучше, чем голова низкая, по мнению некоторых людей в Китае. Как так вышло, откуда пошел этот тренд, давайте разберемся через несколько минут.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
4: Да, это мы. Всем привет. И в Китае набирает популярность бьюти-тренд с увеличением головы.
3: Ну, за счет того, что у тебя растет мозг, как научились увеличивать количество серого белого вещества?
4: Конечно, нет. Местные жители полагают, что высокий череп и округлая макушка делают лицо кукольным, поэтому они устанавливают импланты, ставят в себе всевозможные гиалуроновые кислоты, чтобы голова распухло.
3: Интересно, а для головы подходит тот же имплант, который идет не в голову?
4: Который ниже?
3: Есть два.
4: Когда ты смотришь не в те глаза.
3: Да, есть два еще места, куда идут обычные импланты. Можно ли один просто поставить такой плоский?
4: Кто-то делает себе настоящие руки-базуки из этих имплантов.
3: Но это не импланты были, у него там страшнее была история.
4: Ну, есть до сих пор.
3: Не прошла, действительно. А как сказать?
4: Базилка, вау.
3: Когда-то, я помню, мы все смеялись с фильма «Яйцеголовые». Теперь
4: это тренд.
3: Среди
4: нас. Я просто вспоминаю, как я был однажды на экскурсии в Казани, и говорят, а вот, типа, смотрите, во времена, когда сахар появился в мире, в стране, у крестьян была мода мазать зубы черным углем, чтобы имитировать кариес, потому что кариес был только у богатых, у тех, кто ел сахар. Мне вот, когда я слышу такие новости, почему-то вспоминается вот что-то подобное.
3: К чему ты это ведешь?
4: Потому что вшивые парики из времен
3: возвращаются. Вшивые парики, знаменитые.
4: Недорого, кстати.
3: А спины и одеяло.

0: знаешь ты.
1: Это «Красавцы Лав-Радио». Переходим к теме общительной в рамках форума. И, конечно, пятничный форум всегда предполагает подарок за самый смешной ответ.
2: Вопрос сегодня такой. Чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не...
1: Не...
2: Ваши варианты ответа. Пишите 8-915-300-106-6 в наши мессенджеры. Под кружочком скоро появится тоже пост. Там тоже можно писать. Будем выбирать самый оригинальный ответ.
1: Вот. Я больше никогда не буду тянуть руку, чтобы погладить неизвестную мне собаку. Вот, вот такой вот у меня опыт был. Поэтому вот всегда нужно смотреть, как она будет реагировать. Сначала дать ладонь понюхать, потом проверить. Потому что даже после этого вдруг у нее ухо пораненное. Ты раз руку занес, она... Тяп. И все, и там уже дальше.
2: Если связано с собаками, я бы сказал, я больше никогда не буду убегать от собаки. Это бессмысленно. Сколько раз я не пытался, ни разу не заканчивалось хорошим. Первый раз я убегал. На школьное поле мы вышли. Думаю, ну как, что будет? Что может случиться?
1: Собака была.
2: На школьный... Да просто там кто-то выгуливал огромного такого цверкшнауцера. И мы вышли, и это была буквально тарантиновская дуэль взглядами. Потому что мы на нее смотрим, а она такая резкая. Да-да-да. Па-па-па-па-пам. И все. Первый побежал мой друг, потому что он уже начал в нашу сторону двигаться.
1: Первый побежал мой друг.
2: И это как в охоте за кроликами, потому что она его схватила секунд, наверное, за 8. Она его догнала, цапнула за ногу, он там перевалился, перекатился. И это тоже было как в кино, потому что, значит, шнауцер поймал его, тот упал, он остановился. И в секунду, ту-ту-ту-ту-ту, раз резко голову на меня. Я думаю, ну, кажется, моя очередь бежать. И я тоже долго не успел убежать. Правда, меня она просто поцарапала по спине клыком. Но собак я потом очень долго не любил.
1: Жесть какая.
2: А второй раз, когда я убегал от собаки на какой-то заброшке, я бежал очень сильно, очень активно, упал, размотал себе ногу, развернулся, а она очень маленькая и вообще не хотела меня кусать. Я думаю, а что я убегал так? Она буквально...
1: Вот ты какая.
2: Она буквально на меня стояла и смотрела с этой фразой, с того мема. Че убегал? Я говорю, а что догоняли? Она же меня не покусала, просто стояла рядом.
1: Самое страшное, это убегать от собак, за которыми бегут люди с автоматами. Мне кажется, вот...
2: Ну, это было бы неприятно, согласен. А вы, вот, продолжите фразу. Я больше никогда нет. Чему вас научил ваш прошлый опыт? 8-915-300-106-6. Под кружочком тоже пишите.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Дискотека «Авария», Бономур, кукла, ремикс 26-го года в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Разбираемся с фразой «Я больше никогда не». Мы решили узнать сегодня, чему вас научил ваш прошлый опыт с помощью данной фразы. Пишите ваши версии, собираем ответы, за лучшие даем сегодня подарок. Вот Илюха пишет нам: «Я больше никогда не буду ездить в плацкарте в Питер, потому что чужими носками воняет сильно». Кстати, это не очевидный плюс сидячих вагонов, потому что там не все снимают свою обувь.
2: Это первое, а второе, это просто как попадешь, ну тоже. Ну вот попался такой вам нечистоплотный со-вагонник.
0: В этом плане я всегда считал по юности наивно, что купе это какой-то там VIP-сервис. Но на самом деле купе это ловушка.
2: Купе просто... это ловушка запаха, которая на ночью формирует конкретно свой в каждом
0: то
2: купе.
0: Есть, условно, если ты в плацкарте едешь, ты можешь попасть с одним храпящим человеком, ну где-то вдалеке. И условно
2: ну,
0: он тебе не так будет
2: разделяете
0: тревожить.
2: Эту боль.
0: А тут ты конкретно в кабине с четырьмя людьми, если один из них пулеметной очередью храпит, ты думаешь, а вот а плюс купе был в чем в этом случае?
2: Что можно что закрыться ото всех и слушать одному.
0: Эксклюзивно наслаждаюсь вот этим звуком.
2: Только для тебя. Ну, однажды у меня был вообще случай, когда мы улетели из Владивостока, и кто-то снял обувь. И это было очень невыносимо.
0: Рейс посадили?
2: Нет, к сожалению, 7 часов. Я ходил, знаешь, вот это люди, которые ходят по самолету, которые не хотят, чтобы спина затекла.
3: Простите, у кого-то воняет?
2: Так я ходил из стюардессы и вот так вот распрыскивал так аккуратненько рядом со мной. Я говорю, пожалуйста, можете что-то сделать? Она говорит, и она ходит, и представляешь, я смотрю на стюардессу, которая вот так ходит, смотрит по сторонам, и ноздри у нее такие шевелятся, понял? Она пытается понять, откуда идет.
0: Ищейка знаменитая. Ангелина нам пишет, не буду никогда больше ставить тарелку от гречки в посудомойку, а буду мыть сразу. Это... база.
2: Пишет она же.
0: Для всех, кто еще не сталкивался с этими присохшими хлопьями.
2: Ну, все же знают. Ну, если ты забыл. Ну, давайте еще раз. Если вдруг кто-то молодой нас слушает.
0: Устал уже объяснять, я
2: если
0: понимаю.
2: Если ты забыл, честно, ну, гречка да. засохла, ну, да. Ты перед уходом куда-нибудь поставь водой залей. Залей водой и уйди. Два-три часика.
0: Ну, конечно.
2: Она все.
0: Ну, что
2: она
0: такое? Ну,
2: отстанет.
0: Ну, естественно.
2: А потом просто губкой раз. Протер посудомоечной губкой, на всякий случай. Если вдруг сильно молодые нас слушают. Протер, и все в порядке.
0: Типа, не облизывайте тарелку.
2: Не надо.

0: что думаешь ты? Реклама.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66. And so we pray.
13: Лаврадио. Я подниму.

0: музику. Эй, вставай. Это «Красавцы Лав Радио».
1: «Красавцы Лав Радио».

0: что думаешь ты?
1: Красавцы Love Radio с тобой, 8.25 в столице. Продолжаем форум. Сегодня он с подарком, и мы заглядываем в ваш бэкграунд, в ваш опыт.
2: Вот Глин нам еще дописывает. Вообще у нас должно быть смс от парня, который оказался в вагоне с углем, и с его я больше никогда не буду пить в Тюмени, видимо.
1: Да, чему вас научил вас прошлый опыт? Ответьте, продолжив фразу, я больше никогда не.
2: Аленушка нам говорит. Никогда больше не буду занимать никому денег в долг, как обычно. Даешь руками, берешь ногами.
1: Вау.
2: Тяжелая, солидная жизнь какая-то.
1: Берешь
2: ладно.
1: Ногами. Но если это ноги, допустим, какого-нибудь порося, то в целом, как будто бы это инвестиция даже была.
2: А Илья нам пишет. Я больше никогда не буду петь с Пупо. Потому что испытал очень сильный стресс. Мало того, это певец такой итальянский. Мало того, что я... У него еще есть...
1: Лупо, его внук, популярный певец, знаменитый Лупо.
2: Да. Его внук. Ты очень четко считал мою мысль, именно это я имел в виду. Мало того, что я испытал сильный стресс, пишет Илья, и на меня смотрел весь зал. Он мне пиджак свой в качестве компенсации подарил, а буфет-то не работал.
1: Так, вот есть, кстати, видео, приложенное от Ильи, где он реально с пупой на сцене.
2: Снимает, видимо. Да, знаменитый внук. Итак, следующий ваш
1: сообщение. Давай сохраним и дропнем это в обсуждение туда. Сейчас мы закинем в телеграм-канал, чтобы все на пупу посмотрели. На певца Пупо.
2: Анастасия нам пишет. Я больше никогда не буду петь песни Витаса на побережье, где много чаек. Они смеются. Они признают своего... Чайки тоже немножечко подходят.
1: Ну, это смешно, вариант.
2: Елен нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. Три года. Получилось сильнейший ожог третьей степени на лице.
1: Ужасно, ужасно, ужасно.
2: Какая опасная трубочка и дудочка. Видимо, если вдруг вы мечтали стать капитаном корабля в детстве, мечта быстро сменилась на какую-то другую.
1: Ты музыкальная карьера тоже. Но стал пиратом с заклеенным глазом.
2: В итоге, да.
1: Как будто бы, да.
2: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть два раза. Правым и левым глазом.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Ты не спишь, малыш, тестостерон в эфире Love Radio. Да, пора просыпаться, пора пробуждаться. И пора, конечно, отправлять свои комментарии и мнения относительно темы сегодняшнего форума. Сегодня мы спросили так. Чему вас научил ваш прошлый опыт? Ответьте, продолжив фразу «Я больше никогда не». И всякие смешные варианты сегодня принимаем.
1: Я больше никогда не буду заходить в магазин за одним товаром без списка, потому что выхожу оттуда с сосисками, да, новой швабры, чувством, что забыла, зачем вообще пришла, пишет нам Патина. А также я больше никогда не буду откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра, слишком ответственно, ауф. Все нам пишет. Больше никогда не буду ездить на музыкальный фестиваль после завтрака йогуртом с
0: черносливом. Это получается какой-то взбитень, если танцевать.
1: Ну, если долго ехал, там оно взбилось, все, взбитень даже.
0: Я больше никогда не буду говорить, я больше никогда не работает, пишет Евгения. И справедливость в этих словах, конечно, присутствует.
1: Нам пишет Павел. Больше никогда не поведусь на фразу «Ты меня уважаешь, а ну давай выпьем». Ну да, никогда не заканчивалось хорошо.
0: Анна пишет. Я больше никогда не буду делать селфи с диким гусем. Чревато последствиями. Сразу воображение дорисовывает, да?
1: Я видел эту картину буквально, не конкретно с Анной, но мы были в Минске, а там ходят различные, там лебеди ходили. И мы, ну, ближе, чем на метр, мы так и не подошли.
0: В Минске
1: у меня...
0: были там. Лебеди
1: пойдем.
0: Ходили.
1: Конечно, ходили. Он пойдем, подойдем, сейчас я сфоткай меня. И он просто смотрит в твою сторону, тебе уже становится некомфортно.
0: Так, лебедь такие жесткие.
1: У него опасное животное.
0: Так у него же, ну, только птица. Ну, она такая, птица массивная. Она же об этом может... Видно, что она может прям неплохо приложиться. Ну, то есть, и непонятно, как реагировать. Если ты с человеком в конфронтацию вступаешь, ну, ты понимаешь, как работают руки и ноги. Чем будет бить тебя лебедь? Вообще-то.
1: Он скажет.
0: Чем будет бить тебя лебедь? Вообще-то.
1: Он, скорее всего, тебя укусит. Скорее

0: одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: животные. Animals от Мартина Гарриса в эфире Love Radio только что.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Обсуждаем сегодня с вами тему «Я больше никогда не». Чему вас научил прошлый опыт? Именно первую фразу вам нужно было продолжать, и у Гиза был большой достаточно опыт. «Я больше никогда не буду ругать себя за то, что любила не тех. Я больше не буду ругать себя за искренне радужный смех. Больше не буду молчать, когда есть сказать и ответить. Я больше не буду кричать на то, что раскинули...» Раскинули дети?
3: Раскинули дети?
2: Раскинули дети.
3: Ну, типа, насорили.
2: Ну, раз раскинули дети, то и ладно. Я их тоже кину.
3: Меня дети кинули на двушку.
2: Я больше всех буду любить, на себя выбирая. Больше не буду грустить о том, что я не такая красива. Татьяна, я больше никогда не буду проверять на себе вредные советы. Например, почему засунуть в рот лампочку легко, а вытащить трудно? Ну, что-то случилось. Было трудно, действительно.
3: Я вот слышал, что надо ее лопнуть во рту. Если вдруг она застряла.
2: Какой интересный лайфхак. Кажется, можно вытащить без порезов, скорее всего. Если она лопнет во рту, возможно, будет так себе.
3: Вообще странная ситуация, не стоит, да.
2: Татьяна нам пишет. Выкидывать мусор с дамской сумкой в руке никогда больше не буду.
3: Можно перепутать. Знаю. Ты идешь с одной стороны, у тебя мусор, другой сумка, и ты такая раз по инерции, и полетела твоя сумка в мусорный контейнер. Мало приятного, особенно когда ты такая вся в пальто красивая.
2: Катя пишет. Больше никогда не буду лизать железо на морозе, даже наспор. Не стоит этого делать, если вы еще никогда не ощущали кипяток на своем языке.
3: О чем можно поспорить? Ну, типа, я лизну, и оно, я не прилипну, или что? А спорим, ты не лизнешь. Просто вот на слабо.
2: Нет, спорим, ты не лизнешь, да. Это
3: и
2: чисто,
3: и, типа, и ты такой, ну,
2: лизнул,
3: ты,
2: все, я не слабак.
3: Вот это?
2: Да.
3: Не надо такое.
2: Христина пишет, больше никогда не буду объезжать пробку якобы коротким путем. Это действительно опасная история.
3: Ой, как это всегда. Ты такой, сейчас, вот сейчас, я выиграю это время. Поворачиваешь, встаешь в пробку там, а то, что стояло сзади тебя, поехало все. И ты такой, черт возьми.
2: Ну, я люблю полагаться на опыт водителя. Ну, правда, опыт водителя не всегда оправдывает себя. Частенько я вижу, как он такой, сейчас. Сейчас.
3: Я два раза дорога,
2: и там какой-нибудь ремонт в моменте начнется, или еще что-то.
3: Или мусорные контейнеры.
2: Навигатор не всегда прям плохо. Ну, то есть он не всегда странно строит маршрут, просто потому что ему так хочется.
3: Прислушайтесь к навигатору, ну и к своему внутреннему миру. Я больше никогда не. Как можно продолжить эту фразу? Смешно. Мы уже скоро подводим итоги, отдаем подарок.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Александр Стан здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы подводим итоги нашей рубрики «Форум». Сегодня обсуждаем, что вы вынесли полезного из жизни, из жизненного опыта. И чем можно продолжить фразу «Я больше никогда не».
1: Самое легендарнейшее сообщение, которое нам сегодня пришло, мы уже выбрали. Вот есть еще парочку ваших мнений. Снимать вечером брюки вместе с колготками, а утром надеть те же брюки и не заметить колготки. Не, мы там тяжело отнестись к этому опыту.
0: Ну, но если стараемся. Детский сад, когда мы все носили колготки, какие-то такие шерстяные, может быть. Но в детском саду и не мудрено ошибиться. Вот мне понравилось. Никогда больше не соглашусь на пикник, если он предлагает взять вместо пледа старый свитер и два стула, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, судя по описанию, вас зовут не на пикник, а куда-то на подкаст.
1: Два стула, старый свитер. Да. Серьезно обсуждать вопросы. Но самое легендарное сообщение, которое нас сегодня разорвало больше всего, это, конечно, сообщение от Елены, которая написала, что она больше никогда не прислонит стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. В 3 года получила сильнейший ожог. И за это мы вам предлагаем компенсацию. Поздравляем с лучшим ответом. Дарим набор от бренда для кожи. Да, для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом bubblegum и комбинацией 7 драгоценных масел.
0: Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день. Он становится твоим. Ну и, конечно, это тот самый подарок, который для кожи будет гораздо полезней, нежели прислоненный борщевик.
1: Поздравляем.
0: Поздравляю с победой. Всем спасибо за участие. Форум с подарком вернется в следующую пятницу.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Михаил Шуфутинский.
19: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
18: Юлианна Караулова.
17: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Ограничения на поездки на Ближний Восток отменят в ближайшее время. Названы самые стрессовые города нашей страны. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Решение о снятии ограничений на продажу туров на Ближний Восток может быть принято в скором времени, сообщили в Минэкономразвитии. Отмечается, предпосылки есть. Напомню, путевки перестали продавать с 3 марта. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения СВО, сообщили в Кабмине. Важно обеспечить недвижимостью местных жителей и создать возможности для переезда из других субъектов. Мошенники предлагают сезонную работу, злоумышленники просят предварительные взносы и персональные данные для оформления. В Кабмине утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. После пробуждения необходимо выпить стакан воды, сделать медитацию или дыхательную практику, позавтракать в промежутке с 7 до 9 утра и употребить до 40% от дневной нормы калорий. Ужинать в идеале за 3 часа до сна. Между приемами пищи нужно соблюдать промежутки в 4-5 часов. Из рациона следует исключить в том числе колбасу, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар и выпечку. Ходить рекомендуется не менее 30-50 минут, а спать от 7 до 9 часов при полной темноте при температуре от 18 до 20 градусов. За 2 часа до сна необходимо отказаться от экранов и написать благодарности за день. Москва, область и Питер – самые стрессовые города из-за высокого ритма жизни, постоянного ощущения нехватки времени и количества забот. А вот самые спокойные регионы по результатам исследования – это Тюменская и Калининградская области, а также Татарстан. Основные причины для тревожности, по словам россиян, – это деньги, уровень дохода и здоровье. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Доброе утро всем. Здравствуйте. 9 часов и 3 минуты в столице. Мы продолжаем. Выспались?
4: И в ответ тишина, потому что, видимо, пока еще только просыпаются. Но вот как выстроить максимально продуктивную жизнь.
3: Мне так нравится, что в Кабмине утвердили рекомендации по здоровому образу жизни.
4: Всем придерживаться. Это те самые рекомендации, которые лучше стоит выполнять.
3: Министерская рекомендация. Значит, после пробуждения пьешь стакан воды, делаешь медитацию или дыхательную практику.
4: Это в Кабмине медитацию добавили?
3: Да, вот такие люди знают, о чем говорят.
4: А какого формата медитация?
3: Ну, какая-то. Какая-то вот расслабляющая медитация или дыхательная практика. Два на четыре. Да. Подышали, успокоились. Позавтракать нужно в промежутке от 7 до 9 утра, где-то в это время. Найди способ поесть. Употребить нужно до 40% от дневной нормы калорий. То есть на завтрак сразу впихиваешь, как дикая овчарка.
4: English breakfast.
3: Это English breakfast, он такой, типа?
4: Да.
3: Предполагает too much, a lot of food?
4: Не знаю, насколько 40%. Для кого-то он и 60% закроет, потому что там и бобы, и бекон, и яйца, и тосты, картошка.
3: Круто звучит. Я как раз задумался.
4: Ты никогда не ел English breakfast?
3: Ну, я ел вот этот фуршет, как он называется. Шведский стол.
4: Другая страна немножко. Не путайте английский завтрак и шведский стол.
3: Ну, они там недалеко. Ну, так вот, дальше, значит, что они говорят. Съели калории 40% дневной нормы. Ужинать лучше за 3 часа до сна. Ну, там день ничего не рекомендуют днем делать. Просто живешь. Между приемами пищи нужно соблюдать промежутки в 4-5 часов. Из рациона исключаем колбасу, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар и выпечку. Добавленный, то есть это когда ты сам себе подсыпаешь, видимо.
4: Добавленный в напиток. Да нет, в целом все, видимо, блюда с сахаром. Ну, очень тяжело, очень много.
3: НДС, налог на добавленный сахар надо ввести новый.
4: Накинуть себе. И сколько там, 7-9 часов еще спать, да?
3: Да, и спать нужно, значит, ходить рекомендуется не менее 30-50 минут, ходить еще надо. А потом спать 7-9 часов, ну, спасибо. При полной темноте, при температуре от 18 до 20 градусов, просто как
4: идеальный условий. Я надеюсь, вы записывали все это. Сколько у вас совпало? Можете написать 8-915-300-106-6.
3: Есть еще важная рекомендация. Немного. От экранов нужно отказаться за 2 часа до сна. Еще сесть, взять ручкой своей рукой, написать благодарности за день. Кому ты за что благодарен?
4: Это в Кабмине, правда, написали?
3: Ну, да.
4: Кто туда устроился?
3: А нет, благодарности за день написать и уже отправить в Кабмин.
4: Вот так все-таки Виктория Бонни продвигается, она уже в Кабмине
3: она
4: сейчас.
3: Она молодец.
4: Откуда это все пошло?
3: Есть ощущение, что...
4: Медитация, благодарности дня, ничего себе.
3: Кабмин, вы удивляете.
0: Красавцы Love Radio пришли

0: Graceland от Gearbox в эфире Love Radio.
1: Пятница с ВК-музыкой.
2: Отправляемся после праздничного нашего перерыва вновь исследовать новинки вместе с редакцией ВК-музыки. Ну, не зря ведь они всю прошедшую неделю слушали новинки релизной пятницы, как минимум для того, чтобы показать эффектный горячий квартет композиций.
0: И взяты они с обложек не ежедневно обновляемых редакторских плейлистов, всего их более 160, но мы традиционно обсудим обновление четырех из них.
2: На плейлисте под названием «Русские тропики» красуется новый состав группы «Серебро» с композицией «Мала».

0: да, да, доиграла песня.
1: Возьми телефон, детка.
0: А далее неожиданный дуэт. Это Люся Чеботина и Стас Михайлов.
2: Вау.
0: Представлять такой дуэт даже не нужно. Сейчас он прям прозвучит. Песня «Обнимай» возглавила плейлист «Коллабы поколений».

0: Шаза пела.
1: В ресторанчик бы сегодня вечером сходить.
0: Хорошо бы. Ну а в плейлисте русский поп новинки раздает теплый вайп артист близкий. Но помните, у меня из окна видно вот такие горы. Но у него теперь трек «Души не чаю» и звучит действительно интересно.

0: Да, души не чаю. Это его трек, мы вас тоже души не чаем. Так что предлагаем только лучшее. Ну и лучшее из сегодняшних релизов уже ждет вас во вкладке «Обзор», предложение ВК-музыка и раздела «Музыка в социальной сети ВКонтакте».
1: Спонсор рубрики «АО Суточно». Квартира.

0: Don't go mad, это лирик в эфире Love Radio. Не сходи с ума, не жалей ни о чем, глупое, ты все простишь потом.
1: Для всех, кто пропустил сегодняшний астромониторинг, мы уже зарядили все предсказания звезд и повторим их совсем скоро. Так что ждите, что сегодня ждет вас в этот день.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
13: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
15: Love Radio.

0: Джеффри Тимс здесь в эфире Love Radio Rain Dance. Красавцы с тобой, мы продолжаем. 9.31 в столице, прямо сейчас астромониторинг.
1: 3, 2, 1. Старт трек.
2: Летим по звездам, собираем предсказания.
3: Овны.
0: Дайте шанс своей мечте. Сделайте что-то для ее реализации.
3: Тельцы.
2: Научитесь прощать себя и других. Это существенно облегчит вашу жизнь.
3: Близнецы.
0: Будьте открыты для новых знакомств.
3: Раки.
2: Возможности для перемен к лучшему уже рядом.
3: Львы.
0: Ваша решительность вдохновит окружающих на маленькие подвиги.
3: Девы.
2: Внимание к деталям поможет избежать ошибок.
3: Весы.
0: Перестаньте откладывать личную жизнь на потом.
3: Скорпионы.
2: Не все сегодня пойдет по плану, но вас это может даже обрадовать.
3: Стрельцы.
0: Спокойствие и уверенность – ваши лучшие спутники.
3: Козероги.
2: Судьба помогает тем, кто не боится трудиться.
3: Водолеи.
0: Сегодня вы отличный командный игрок. Работа в таком формате принесет крутые результаты.
3: Рыбы.
2: Плохое настроение испортит день не только вам, но и близким. Улыбнитесь вопреки всему.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+. Красавцы. Love Radio.
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Зиверт и
1: это
0: Газ.
1: Газ Флоу, ребята, вместе с Зиверт. Мы продолжаем, красавцы, Лав Радио с тобой. И, конечно, задаемся вопросами. Вот мы привыкли к комфорту, а вот воспринимаем, что все вокруг у нас происходит как должное. А ведь за каждым привычным действием стоит огромный труд профессионалов.
0: Ну, постоянно над этим задумываюсь, ведь причем, что профессии...
1: Труд профессионалов.
0: Ну, постоянно над этим задумываюсь, ведь причем, что профессии меняются так быстро,

Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Да это все потому, что жизнь вокруг становится более автоматизированной. Вот в игре «Дети в деле», которую мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети», мы как раз слушаем тех, кто не боится этих перемен и уже мечтает о будущем деле.
1: На связи у нас Аня. Ань, доброе утро.
0: Привет, Аня.
2: Доброе утро, Дарья.
1: Ну как у тебя, рабочая она, продуктивная?
2: Нет. У меня сейчас не рабочая, я слушаю
1: рок-радио,
2: кайфую, выходной у меня сегодня.
1: Да, красота.
2: Да.
0: Завидуем мы тебе.
2: Это вы работаете, а я нет.
0: Вот, мы тебе завидуем. Но, с другой стороны, зато приятно проводим вместе время, и у нас очень простые правила игры. Смотри, ты слушаешь описание знакомой работы от ребенка, расшифровываешь, что этот ребенок имел в виду, ну а дальше уже забираешь приз. Все. Ну и, конечно, у нас будет три варианта ответа для тебя, если ты готова к загадке.
2: Хорошо, готова.
1: Давай, Матвей сейчас будет рассказывать.
0: Итак, Матвей, пожалуйста.
3: Он работает и тем, и тем. То есть руками и головой. У этого человека каждый день разные места. Города, там дома, квартиры. Этот человек приносит пользу. Ну, то, что он чинит его что-то. Не работает там стиральная машинка, он ее починит. Угу. Для этого человека нужна смелость. Потому что этот человек, он уверен в себе. Он там не вот так хухры-мухры сейчас сделал.
1: Откуда переходит из поколения в поколение фраза хухры-мухры? Чего он с Матвеем знает в своем детстве? Итак, у нас есть три варианта.
2: Мастер по ремонту?
1: Ну вот какой конкретный? Сейчас мы тебе дадим три варианта ответа. Потому что есть электрик, плотник или же мастер на все руки.
2: Ой, ну это все подходит.
1: Но Матвей описывал какую-то конкретную.
2: Электрик.
1: Вот он говорил, помнишь?
2: Ну, а это ремонту.
1: Помнишь, он говорил, нужна смелость для того, чтобы быть. И вот ты сказала электрик. Действительно,
2: нужно быть электриком. Электрик, да, электриком. Потому что страшно, как его шибанет там.
0: Ну, вот именно, не хухры-мухры, как
1: говорится. Верный ответ, мы поздравляем тебя. Ты забираешь наш приз, ты сертификат, пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития.
0: Анечка, поздравляем тебя с победой. Ты здесь? Все, ушла радоваться, Аня, да?
2: Я тут!
0: Все, поздравляю. Ура! И, конечно, ждем обязательно еще в гости, пусть твой выходной пройдет идеально. Ну, а Матвей тем временем писал классического электрика. Но сегодня это специалист по интеллектуальным сетям и автоматизированным системам. Такой профессионал настраивает умные сети, которые сами управляют потоками энергии. Он программирует промышленных роботов и автоматику на заводах, чтобы огромные механизмы работали четко и без сбоев.
1: То есть управляет мозгами техники и целых зданий. Что важно, в проекте «Билет в будущее» школьники могут не просто узнать о профессии больше, а реально попробовать себя в новой роли на практике.
0: И это бесплатная программа профориентации, где на профпробах можно понять, подходит тебе такая работа или не подходит. Родители, за подробностями на сайт платформы «Билет в будущее». Там можно узнать, как помочь вашему ребенку найти дело по душе.
1: Это был розыгрыш «Дети в деле» Лав-радио и национального проекта «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. В возрастной категории 18+. А все подробности на сайте lavradio.ru.
4: «Дети в деле» в эфире Лав-радио. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Красавцы Лав-радио.

0: Алок, Джесс, Глин и Summer's Back в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Лето, кстати, возвращается понемножечку к нам.
1: И... А вот кино не возвращается, потому что Warner Brothers начала рассылать российским кинотеатрам требования о прекращении нелегальных показов их фильмов. Американской студии удалось отменить показ Mortal Kombat 2, и ранее также были отменены показы фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Но я не понимаю, о каких нелегальных показах идет речь. Просто предсеансное обслуживание.
0: Во-первых, да.
1: Не пока, это просто услуга.
0: Во-первых,
1: обслужили.
0: Предсеансное обслуживание. Предсеансное прослуживание, да. А во-вторых, армянская лицензия. Чего вы хотите? Просто, ну, не в Ереване, а в Москве эти кинотеатры.
1: Ну, да, как вообще определили, что их показали? Кто-то приходил действительно? Может, просто афиша, замануха какая-то?
0: Ну,
1: не знаю.
0: Чего не докажете?
2: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ Банк.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Назван самый выгодный срок вклада для россиян. Ученые выяснили, сколько нужно спать для здоровья организма. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам в настоящее время выгоднее всего открыть вклад на полгода. По словам экономистов, из-за ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, банки нашей страны не предлагают высокую доходность на длительный срок. Если оформить депозит на 6 месяцев, можно закрепить относительно хороший процент на продолжительное время и накопить побольше денег. А вклады на 3 месяца лучше открывать под короткие финансовые цели. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей увеличилась на 17% за год и превысила 25 тысяч рублей, пишут «Известия». Для аварийных клиентов страховка стала дороже на 15% и составила примерно 32,5 тысячи. Причиной стало расширение тарифного коридора Центробанка. Страховые компании в России начали повышать базовую ставку. Названы самые популярные выражения в интернете, понятные прежде всего жителям отдельных регионов нашей страны. На юге часто используют слово «растыка» в значении «неуклюжий человек» и «тремпель» – вешалка для одежды. В центральной части юзеры и неты употребляют слова «пышка» – это фантик от конфеты, и «скапка» – заноза. На Урале часто используют «зюргать» в значении «шумно есть» и «вехотка» – мочалка. А на Дальнем Востоке заходят в чифаньку за куксой, то есть в небольшое китайское кафе за лапшой быстрого приготовления. Нейробиологи из Китая выяснили, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым, в идеале от 6 до 8 часов в день. Этого хватит на восстановление организма, уменьшение рисков болезней и преждевременного старения. При недосыпе или пересыпе тело начинает увядать быстрее. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем привет и здравствуйте. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Самые популярные выражения в интернете со всей нашей большой страны. Непонятные, прежде всего, жителям отдельных регионов. Ну что, пройдемся?
4: Ну, давай. Побежали.
3: Итак, на юге используют слово «растыка» в значении «неуклюжий человек».
4: И ну, а в интернете прям кто-то, видимо, под роликом, где человек споткнулся, говорит, эки растыка.
3: Да, вот умора, вот растыка какой. И тремпель, это означает вешалка для одежды. Первый раз слышу. В центральной части юзеры инета употребляют слова пышка. Это фантик от конфеты. И скап.
4: Пышка?
3: Пышка — это фантик от конфеты. Скажите это питерцам. Где у вас тут пышки?
4: Чего? Ну, кто вот пышек набросал? Весь асфальт в пышках.
3: Скапка — это заноза. Скапка в пальце. Ну, как будто бы нормально.
4: Честно подходит. Признаться, я и саму занозу не очень редко использую. Как бы перестали работать руками. Занозы уже негде поставить.
3: Руки не те. А на Урале, на Дальнем Востоке, значит, что происходит? На Урале часто используют зюргать в значении шумно есть.
4: И как вот, серпать?
3: Как, да, только зюргать. Вот. И Галя сказала еще, использует слово «вехотка» в значении «мочалка». Но там, откуда я родом, это тоже Сибирь, мы говорили «вехотка». Мы ставили ударение на «о». Но, может быть, она, оказывается, была и на «е».
4: Ну, а вы ходили и мылись «вехоткой»?
3: «Вехотка», да. Ну, то есть «мочалка», оно как бы тоже существовало.
4: Это как разные виды мочалок?
3: Нет, просто они типа одно и то же, но всегда все говорили «вехотка». А самая классная «вехотка» в Кузбассе – это шахтерская «вехотка» с леской внутри, вплетенной. Она отмывает вот самую заскорузлую грязь на твоем теле.
4: С леской леска срезает верхний слой кожи.
3: Типа того, да. Она вот какая-то такая мощная прям. Ты ей проводишь по коже и понимаешь, что, ну вот, любой косметолог бы сказал, это не полезно. Но мы использовали такие «вехотки». Еще она, знаешь, такая длинная, с двумя ручками по бокам, и ты вот такой...
4: Да, это я использовал. Я еще вот вспоминаю, вот в Лобню у меня есть друг, он какое-то слово он говорил «бабышка» в значении, знаешь, блок питания для телефонов, который ты провод вставляешь. Да, вот «бабышка» есть у кого-нибудь? У меня провод с собой, а «бабышки» нет. «Бабышка» есть у кого-нибудь?
3: Когда, знаешь, вот стало модно девчонкам делать такой не хвостик, а хвостик-шишка, знаешь, вот наверху собирать на голове. «Бабышка» называли тоже.
4: Тоже «бабышка»?
3: Ну, вот это называли там, откуда я родом. Девчонки говорят, «бабышку сделали». Знаешь, когда вот это вот ванильки, так называемые, вошли в моду, кофе в стаканчике.
4: Ванилька с «бабышкой» очень сложно сочетается. Ну, вон, смотри, какая ванилька.
3: Звучит,
4: идет.
3: Как будто бабышку бы накрутила. Мы в кафе делаем заказ. Мне ванильку, две бабышки тогда. И можете сразу посчитать, пожалуйста.

0: Саватов и Кэрис Движ. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. Всем еще раз доброго утра. 10:14 в столице.
1: Не просто вакансии мечты, но условия мечты. Потому что, может быть, не каждый хочет стать бизнес-ассистентом директора, которого сейчас ищут где-то в Москве, но нашли, помимо ДМС и премий и прочих бонусов, компенсации, затраты на фитнес, обучение, санатория. Но это, ну, даже начиная с санаториев уже есть какие-то интересные подвижки. Ну, а после этого говорят, что оплачивают даже косметологию.
0: Ну, круто. Так это должен же, если быть помощник этот, бизнес-ассистент или кто, он должен выглядеть соответствующе. То есть продавать лицом.
1: Представляете? Вакансия от агентства судебного взыскания. Видимо, деньги у компании есть, судя по взысканиям. Можно будет компенсировать себе процедуры по всякому ботоксу и прочему, по разглаживанию кожи. Некоторые, говорят, даже умудряются компенсировать себе стоимость маникюра. Вот они, современные условия труда. Понятные бонусы. Если раньше все просто за какой-то зарплатой гнались, вот сейчас можно себе, ну, слушай, ноготочки,
0: если
1: сделать.
0: Вот так вот, если говорить, то, ну, действительно, если еще какая-то частичная аренда квартиры бы компенсировалась, вообще было бы идеально. Но, смотри, фитнес закрыт, косметология закрыта, девчонки, основное, да, поехали. Остается проезд до работы, еда и вот аренда квартиры.
1: Пара обуви раз в два месяца и компенсируется.
0: И поход со стилистом за капсульными базами раз в три месяца.
1: Ну, и у кого у вас, работодатели, есть такие условия?
0: Мы, если что, готовы откликнуться. Вот если такие условия.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно». Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Это МОД и случайности не случайны в эфире Love Radio.
1: Что в жизни все не случайно.
2: А у нас люди продолжают поражаться стоимости московских квартир. Прямо сейчас вирусится ролик, где женщина узнала, что за 831 миллион предлагают купить на Краснопресненской в Москве, да, шестикомнатную квартиру, да, 415 квадратных метров, но все еще 831 миллион рублей, что эквивалент 9, практически больше, чем, даже более, чем 9 миллионам евро. Посмотрели, что вот можно особняк в Риме взять, можно целый дом в Риме взять, и можно взять шестикомнатную квартиру на Краснопресненской.
3: Да, но насколько близко будет станция метро Таганская.
2: От Рима?
3: К твоему особняку в Риме.
2: Ну, достаточно далеко, ну, неудобно.
3: Да, а тут буквально 200 метров в горку, и ты уже пришел.
2: Ну, согласен, в парк Горького неудобно из Рима ехать.
3: Да.
2: Ну, и не прогуляешь, не встречаешь ни с кем.
3: Поэтому, ребят, ну, выбор очевиден.
4: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: наша рубрика «Тут есть лав», где разберемся в тонкостях брачного агентства для Сони. Это не те, кто много спит, это животные.
1: А, да?
0: Mm-hmm.
1: Я-то думал, а это даже не Сони Блейды.
0: Нет, я не.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-352. Телефон 45-33-43.

0: или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: эфире Love Radio.
1: И отправимся мы в британский фонд Wildwood Trust, который открыл брачное агентство. Наконец-то это случилось, но сделал он это для Сонь. Как я уже подчеркнул, это грызуны такие. Защитница природы объяснила, что вместе с коллегами стала вести племенную книгу Сонь. В ней содержится информация обо всех этих грызунах, содержащихся в неволе.
2: Конечно, мышь Соня, она же у Льюиса Кэрролла фигурирует. Как раз вот эта полевая мышка Соня в «Алиса в стране чудес». Там есть мышь Соня, точно.
1: Вот, она одинока, потому что ее не свело в брачное агентство из британского фонда. Дата, место рождения, родословное, все зафиксировано. Данные помогут сотрудникам фонда подобрать особи, идеально подходящие друг другу для продолжения рода.
2: Есть ощущение, что просто кое-кто круто осваивает гранты и бюджеты и шикарно себя трудоустраивает.
1: Смотрите, у нас... У богомолов вообще беда. Может, мы какое-то агентство ведем, которое поможет да, продолжать мужчинам-богомолам свою жизнь.
2: Чтобы самка вот, вот ну, так не психовала. Или, может быть, какой-то...
1: Психолога выделять.
2: Там, почему она съедает его? Чтобы ребенок будущий, оплодотворенный внутри нее, чтобы он получил необходимые все элементы. Так может, ну, какой-то помощь, социальный пакет.
1: А то
2: богомол с рюкзачком приходит сразу, чтобы не его поела.
1: У нас тут решили сексологов вычеркнуть из списка медицинских профессий. А вот они где нужны. Проработайте вопросы сексологии у богомолов.
2: Мыши, змеи, вот эти все нуждаются. В конце концов, бобра как только не оскорбляли. Вы думаете, что от этого счастливее стал?
1: Вряд ли.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Календарь от Кустова Толстый только что в эфире Лав-Радио. Красавцы, с тобой мы заканчиваем наше шоу на сегодня.
1: Завершаем и отпускаем вас наслаждаться новыми выходными после этой короткой рабочей недели.
0: Weekend, weekend, Джанкалис Массив. Ну а мы, конечно, вернемся в понедельник, полны сил, бодры, естественно, с широкими улыбками будем продолжать пробуждать вас.
1: Идите, надышитесь свежим воздухом, немножечко проведите время с пользой для себя. По рекомендациям Минздрава и Минэкономразвития, и кто там нам давал мои рекомендации, спим много, завтракаем плотно и дальше живем правильно.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: Сан-Лайт 0+.
1: Только в Сан-Лайт. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Сан-Лайт. Сан-Лайт. Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfleet.rf.
2: Больше выгоды на АЗС Роснефть с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо Пульсар. Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». Роснефть. Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС Роснефть. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах. Водители не будут штрафовать за нарушение средней скорости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты начали применять символы из разных алфавитов, необычные знаки и хаотичный регистр, чтобы обойти системы защиты мессенджеров. Как сообщили в МВД, именно такие странные сочетания – это наиболее заметные признаки активности мошенников, особенно если человеку еще и присылают архивы, ссылки или сообщения в стиле «это ты на фото». Депутаты отклонили проект закона о проведении эксперимента по фиксации средней скорости движения автомобилей между камерами на дорогах. Выписывать штрафы за такие нарушения пока не будут. Кэндис Кинг, известная по роли Кэролайн в сериале «Дневники вампира», стала мамой в третий раз. У актрисы родился сын. Отец ребенка – жених знаменитости и ее коллега Стивен Крюгер. Егор Крид заявил, что публика никогда не узнает его настоящего. Певец отметил, людям проще слепо верить во что-то, нежели принимать правду. Он добавил, цитата, «Во всех больших всегда уничтожают, чему мы удивляемся». В метрополитене столицы назвали самые любимые станции пассажиров. Это Маяковская, площадь Революции, Арбатская, Новослободская, Комсомольская и Киевская. Барбара Палвин и Дилан Спроус ждут ребенка. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». На молодых сотрудников давит низкая зарплата и эмоциональное выгорание. Каждому третьему, согласно докладу ВЦИОМ, Росмолодежи не нравится отсутствие премий. Иногда зумеры увольняются одним днем, например, уходят на обед и не возвращаются. Спорт делает человека щедрее, правда, как выяснили иностранные ученые, это работает только с теми людьми, кому тренировки приносят удовольствие. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Не только спорт делает человека щедрее, но и крутая и стильная музыка, которой здесь, в эфире Love Radio, очень много. Прямо сейчас Мика, Relax, Take It Easy, дальше Эбен Холлоу, ну и я, Макс Фабиан. Приветствую всех!

0: максимально красивый и душевный вокал от Ларин здесь на волнах Love Radio в 11:20 по столичному времени. Is It Love называется эта работа. Шазам, пока еще секунду-другую играет этот трек. Мы же отправимся дальше прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но прежде чем мы сделаем музыку громче, я всех поприветствую. Друзья, здравствуйте, большой-пребольшой привет, салют вам пламенный от меня, Макса Фабиана. Впереди много крутой музыки, впереди финал рабочей недели, все постепенно получим, до всего постепенно доберемся. Ну и, конечно же, до конца этого часа с нами First Light, это Lana Del Rey с новинкой.

0: Кама, это «Медуза» и Генри Кама «Майл». Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: держись за меня, и я выведу нас к свету, к счастью, ну и, наверное, к успеху. Кайго, Сандра Кавасса здесь на волнах Love Radio. Hold on me. В 11.51 по столичному. Завершаем час постепенно и не спешу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Еще пару хитов послушаем в этом часе. Камила Кабея будет Young Thug, их легендарная Гавана, а также в финале часа First Light от Ланы Дель Рей. Ну а в новом музыкальном отрезке еще больше саундтреков твоей любви, так что будь рядом.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Продолжаем уверенно двигаться в сторону завершения рабочей недели. Вот уже и экватор этой пятницы по московскому времени наступил. Впереди много хорошей музыки и, конечно же, решений твоих личных. Алекс Уоррен, Fever Dream на старте.

0: ждет взаимности. Лирическая героиня Арианы Гранде в треке «We Can Be Friends». Надоел ей в зоне дружбы, во френд-зоне висеть. И вот она молодому человеку сообщает, что пора бы уже нам с тобой определиться, друг мой, или уже не друг. «We Can Be Friends» здесь на волнах Love Radio, 12.18. По столичному времени отправляемся дальше по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По плейлисту и по часу впереди самые яркие события твоей жизни. Под хорошую музыку все свершится. Ветер от DJ

0: Intrat și Tomorrow Together, Stick With You. Și să avem scoră Dmitri Bilanu, Ari Cranberry, It's My Life. Слушай Лафразио и лови саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Лафрадио в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио.
1: Всем привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пошел.

0: Китай набирает популярность бьюти-тренд с увеличением головы. Местные жители полагают, что высокий череп и округлая макушка делают лицо кукольным, поэтому они устанавливают импланты, ставят всевозможные гиалуроновые кислоты, чтобы голова распухла. Я просто вспоминаю, как я был однажды на экскурсии в Казани, и говорят, а вот, типа, смотрите, во времена, когда сахар появился в мире, у крестьян была мода мазать зубы черным углем, чтобы имитировать кариес, потому что кариес был только у богатых.
1: К чему ты это ведешь?
0: Потому что вшивые парики возвращаются.
1: Вшивые парики, знаменитые.
0: Недорого, кстати.
1: А спинные одеяла.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Одинный трек в стиле drum and bass. All I know — это Rudimental и Khalid дарит нам такое танцевальное настроение, чуть ли не рейвовое. 12.49 столица. Дальше настроение будет разным. Погнали, узнаем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не буду скрывать, что впереди много крутых треков, в новом часе тем более, но до конца текущего Медуза, Джеймс Картер, Элли Дью и Fast Boy с большой совместной работой Bad Memories, будет DJ Smash, его крутая вещица Ветер, ну и в финале часа Pay to Exist от Brax XTN.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший. Заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
14: 18+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие. We'll be right back.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Иногда нужно что-то потерять, чтобы получить что-то лучше. Но, мне кажется, в финале сегодняшнего дня и этой рабочей недели работодатель потеряет нас на пару дней, ну а мы получим выходные. Прямо сейчас Бенсон Бун, мистер.

0: New Religion здесь на волнах Love Radio от Biberex и Vedless. Это переработка известнейшего хита с известной, конечно же, мелодией на весь мир. Это Faithless в оригинале. Ну а теперь это прекрасный вокал Biberex. Мне кажется, они отлично друг друга дополняют. 13.18 в Москве. Мы же с тобой дополним этот час крутой музыкой.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Которая прозвучит в ближайшие 40 минут, так что не отрывайся от нашего плейлиста до конца часа. Крутая новинка. Это Шаде от Мота, Хчо и, конечно же, слушаем. По Индии с парнями здесь на фите. Чуть раньше Майлз Эвэй от Овенбах. Ну и совсем скоро Yesterday от Sika Tsoi и Minnelli. Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. Это Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
5: Три недели.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Кунгст Опел из Лондон исполняют эту жизнерадостную песню в 13.49 по столичному. Впереди новый час, но в ближайшие 10 минут с нами еще музыка и хиты.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а также крутые звездные коллаборации Баинди, Хчо и Мод с новинкой Шаде, которую мы давно ждали. Будет Кэти Перри, Алеса, When I'm Gone. Ну и в финале часа Марк Дан, Джованни Ричи, Let Me Die. Оставайся рядом, дальше новые саундтреки твоей любви и те, которые ты всегда любишь слушать.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Новые океаны невозможно открыть, боясь потерять из виду берег. Ну, это, наверное, можно адресовать себе в финале рабочего дня и рабочей недели. Под хорошую музыку мы движемся дальше к новым берегам. Леони Каллум Скотт, стой на старте.

0: Бэмби хочет плей. Здесь снова на Club Radio DJ Smash с Афрохаусом, очень красивым и атмосферным. Бэмби называется работа. 14.19 в Москве. Мы с тобой движемся дальше навстречу новым хитам твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Все самое лучшее, яркое и интересное наступает и стартует прямо сейчас, 14.20 по столичному. Впереди завершение рабочего дня, у некоторых оно еще ближе, чем в Москве. Ну и, конечно же, к нам очень близко много хитов, так что будь рядом. Love You Like That от Love до конца часа. Чуть раньше Yearbooks, Graceland. И через пару минут «Феникс» от «Бервульф».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Слушай Love Radio, открывай саундтреки твоей любви.
3: Реклама.
4: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. Три года. Получилось сильнейший ожог третьей степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть два раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
2: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Divine Warrior здесь на волнах Love Radio. One Republic радует нас и посвистывают вместе. Ну, это, наверное, на счастье и на удачу, чтобы поскорее начальник ушел с работы, а там вместе за ним можно рвануть в свой уикенд. 14:50 в Москве, а мы с тобой рванем в новый музыкальный час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И в ближайшие 10 минут будем набирать обороты и скорость. Love, Love You Like Dead поможет нам дальше Ваня Дмитриенко, а не пересилить силуэт. Ну и завершим час треком Homewrecker от Somber. Ну а ты будь рядом, впереди новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+. Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Если вы не цените себя, то всегда будете с людьми, которые не ценят вас. Ну а если ты ценишь музыку, которую мы тебе доставляем в уши, то значит у тебя будет и успех, и счастье, и люди хорошие вокруг. А Волан Рокстон, Вирджи Гов на старте этого часа.

0: 15-18 в столице. Следом нас с тобой ждут артисты, которые получили популярность не меньшую. И, конечно же, мы послушаем их работы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Узнаем, что предложит нам наш плейлист в ближайшие 40 минут. Broken Heart от Богдана Медведя ждем. Чуть раньше Дэвид Гетта, Ларин, пам-пам. И совсем скоро BTS Swim. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Амода Джейку Сильвер Аэропорт. К нам приезжает официальный представитель брендов Амода Джейку. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
10: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Амода Джейку Сильвер Аэропорт в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: любовь.
1: Когда искал других, но себе ответ. Когда же видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрел.

0: Покажи мне, что у тебя есть, поет Maroof. Здесь в эфире Love Radio Drunk Groove под аранжировку Бусина. Есть, ну, в физическом плане или, может быть, в финансовом. Я даже не знаю, как сейчас можно объяснить девушке, но я, в принципе, нормальный человек. Нормальный, как сказал один наш знаменитый актер. Мы же с тобой движемся вперед, и я напоминаю тебе, что у нас есть возможность с тобой не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть музыку в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это такая модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно просто отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушай музыку, смотри ее по Муз-ТВ в четверг в 16:00, категория 16+. Ну а наши ближайшие планы — это Алекс Уоррен, Fever Dream, Holiday Boy, «Ты не хотела».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
4: Лаврадио. Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
6: Лав Радио.

тело, но полюбила мои дурацкие пластинки. Забери мою душу, чертово тело.

0: Ghost Town здесь снова на Хлафрадио. Адам Ламберт со своим главным, наверное, хитом. 15.50 в Москве. Мы завершаем час. Будут еще хиты впереди, будут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Хлафрадио.
0: Ты, главное, никуда не уходи, оставайся с нами. Через пару минут услышим звонкого Shine. Будет Богдан Медведи, Broken Heart. Очень надеюсь, что Богдан сам представит эту работу. Ну и в финале часа Murder on the Dance Floor от Софи Лиз Бэкстер. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся в полдень. И, кстати говоря, завтра с 13 до 14 будем изучать с тобой новинки мировой музыкальной индустрии. Все, пока.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: В Турции появились первые отели от Wildberries, названные звездные хедлайнеры ЧМ по футболу 2026. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Wildberries совместно с Fun & Sun открыли первые 4 отеля VB Travel в Турции, об этом пишет ТАСС. В компании уточнили, что гости уже заселились в 2 места рядом с Кемером, в одно недалеко от Сиды и в последнее в районе Алании. Все гостиницы 4-звездочные работают по концепции «Все включено», которая ориентирована на семейный отдых. Маркетплейсы из-за блокировки VPN потеряли до 10% пользователей. По данным коммерсанта, веб-трафик самых популярных в России интернет-магазинов снизился от 3 до 26%, а падение выручки в апреле составило до 30% по сравнению с мартом. По словам экспертов, ограничения ослабляют позиции отечественных платформ на международном рынке. Утечка материалов ЕГЭ невозможна из-за многоступенчатой защиты, рассказали в Рособорнадзоре. Там отметили, что в преддверии основного периода экзаменов в сети активизировались мошенники, предлагающие якобы имеющиеся у них контрольно-измерительные материалы и слитые ответы. Ведомстве не советуют платить за услуги, связанные с обещанием получения готовых решений, а также не передавать свои данные третьим лицам. В столице открылось онлайн-бронирование пикниковых зон в парках. Сделать это можно через сервис «Мосбилет». Гражданам доступны 154 точки в 12 зонах отдыха. Пользователи могут найти интерактивную карту этих зон. На ней указано время работы, цена аренды и особенности размещения. Мадонна, Шакира и BTS станут главными звездами финала чемпионата мира по футболу. FIFA решила собрать на одной сцене артистов, хиты которых давно ассоциируются с этим видом спорта и международными соревнованиями. Отмечается, что корейские музыканты готовят специальный номер для интернациональной аудитории. Напомню, первенство состоится с 11 июня по 19 июля этого года. Это были новости Love Radio.
3: И снова Александр Ушаков занял место за пультом. Всем огромный привет. Вот так вот, друзья. Вчера нам обещали дожди, но вот сегодня пока еще ни одного не видел. Так что радуемся солнцу за окнами и треку, например, от Timbaland и Kerry Hilson «The Way I Are» в эфире Love Radio. Погнали!

0: Действительно, сейчас бы дернуть на моря, а не это все. Gayazus Brothers, «Я, ты и море». Только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится очаровательная Юля Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Не обойдется этот час без трека React от Switch Disco и Эллы Хендерсон.

0: Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Black Circles образца каких годов? Я даже не помню, 2018-2019. Я тогда как раз только начинал работать на радио, и вот он вовсю играл. Только что мы его вспомнили, поностальгировали, а дальше узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках Юли Зиверт и трек «Газ». Ну а точку в этом часе мы поставим благодаря творению от Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В России может начать закрываться малый бизнес. Школьникам станет проще определиться с карьерой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Как уточняют «Известия», на это повлияет слишком медленное снижение ключевой ставки. ЦБ прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 составит примерно 14%. По словам экспертов, на фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. На маркетплейсах нашей страны продается почти 90% нелегальных БАДов, выяснил «Коммерсант». В Роскачестве в рамках масштабного мониторинга обнаружили более 400 товаров, в составе которых найдены запрещенные элементы, обладающие в частности токсичными, психотропными и наркотическими свойствами. В России за год дачи подорожали на 15%. Как передает ТАСС, заметнее всего загородная недвижимость выросла в цене в Ленинградской и Ростовской областях, Подмосковье, Башкирии и в Крыму. Школьникам столицы помогут определиться с карьерой в сфере информационных технологий. Бесплатный интерактивный проект «Загляни в IT» с Яндекс.Музеем позволит ученикам 7-11 классов узнать, как устроена индустрия, и попробовать себя в разных ролях – от разработчика до дизайнера. Таким образом, участники смогут осознанно подойти к выбору будущей профессии. Проект реализован при поддержке Департамента образования и науки Москвы. В Японии открылись ночные кафе для родителей с плачущими малышами. Это специально организованное пространство, куда можно прийти для отдыха, если ребенок не спит, капризничает и не может успокоиться. Внутри работают волонтеры, готовые присмотреть за младенцем, а мамам и папам в это время предложить еду, воду и спокойную атмосферу. Еще больше интересных новостей, а также другой актуальной информации найдешь в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: Продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Yearbooks, Graceland, Lana Del Rey, First Light, звонки Ася и Летину. На старте часа Bibi Rexha и Faithless New Religion. Меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Another Track Talk to You в эфире Love Radio. Только что, где далее мы снова узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоей

0: Чуть ранее Леони Калум Скотт «Stay». Ну а сразу после рекламы Брюкс Экстиен с треком «Pay to Exist». В компании Лав-Радио никто не одинок, так что будь с нами.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20-66-66.
14: Лав Радио.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Нюша с треком Amore только что засветилась в эфире Love Radio, где далее финал часа. Проведем мы его в компании Армина Ван Бюрна и Софи Элис Бекстер. Not giving up on love. Ну а точку в часе поставим благодаря работе Bye Bye Bye от NSYNC. Ну и действительно, попрощаемся с музыкой обычной. Почему? Потому что далее нас ждут новости и чарт Big Love 20. Будем с тобой узнавать, как изменилась расстановка сил в двадцатке лучших треков твоей любимой радиостанции.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Чьи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты. 30.06.2026
8: 2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ Банк».

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Россиянам рассказали о задержках поставок препаратов по аптеке. На торгах появился необычный лот. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Задержки с поставками лекарств в российские аптеки временные, связаны с проблемами в логистике. Об этом сообщили в Росздравнадзоре. В ведомстве заверили, что постоянного и длительного отсутствия каких-либо медикаментов в стране сейчас нет. Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут получить выплату за долгий брак. Как пишет ТАСС, сумма зависит от юбилея совместной жизни и пропорциональна ему. За 50 лет выдают 50 тысяч рублей, за 55 – 55 тысяч и так далее. Отмечается, что в Тверской области, например, супругам вручается памятная медаль. Брекеты вредят стоматологическому здоровью. Эксперты отмечают, что металлические конструкции уменьшают объем костной ткани и приводят к повышению уровня десны, из-за чего оголяются шейка и корень резцов. Помимо этого, зубы в скором времени начинают расходиться, а иногда для установки системы их и вовсе необходимо удалять. Сын Бритни Спирс впервые засветился на красной дорожке, а звезда «Дневников вампира» стала мамой в третий раз. Детали найдешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Новым вирусным трендом становятся бумажные сумки, рассказал стилист Александр Рогов. По его словам, блогеры печатают гигантские люксовые клатчи и делают с ними фото и видеоконтент. Ранее модный эксперт заявил, что набирающие популярность украшения наклейки вскоре заменят дорогие ювелирные изделия. На торги выставили медицинские снимки Мэрилин Монро. Аукционный дом Julian's Action таким образом решил отметить столетний юбилей легендарной блондинки. Среди лотов – рентген грудной клетки, сделанный в 1954 году. В описании указано, что на снимке видны позвоночник, часть ребер и очертания груди актрисы. Оценка экспоната в рублях – около 165 тысяч. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Вот и вышел я из отпуска, и сегодня вместе с вами свежими глазами посмотрю, что у нас происходит в официальном чарте Love Radio Big Love 20. Так что в ближайшие два часа буду рассказывать вам о перестановках, и не только. Александр Ушаков меня зовут. Всем привет еще раз. Давайте скорее начинать.
0: Каждую неделю
1: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
1: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Итак, что нас ждет сегодня? Ну, во-первых, 6 крутых премьер этого дня. Во-вторых, мы отправимся в разные страны, узнаем, что там слушают, или, вернее, слушали на этой неделе, что там шазамили чаще всего. А еще будут, конечно же, Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify, и даже ненадолго мы заглянем в прошлое. Ну и прямо сейчас мы тоже это сделаем, чтобы вспомнить десятку лучших треков в минувшую пятницу.
1: Номер 10.
3: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Номер 7.
1: Биби Рекс и Faithless, New Religion.
0: Номер 6.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Номер 5.
1: Дискотека Авария, Мон Амур, Кукла, ремикс.

Мне уже казалось, что никто не сможет подвинуть южную корейскую команду BTS с первого места. Однако вот, пожалуйста, две недели прошло, и первая строчка у Кирилла Лирика. Между прочим, очень хорошая работа кассеты ее занимает. Это прекрасная новость. Посмотрим, удастся ли Кириллу удержать золотую медаль сегодня. А пока давайте попрощаемся с теми песнями, за которые можно больше не голосовать. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Dave and Thames, Rain Dance.

0: Складывается ощущение, что фанатам Вани Дмитриенко как будто бы запретили домашний интернет. Сказали, делай уроки в первую очередь, и все. И не было у них возможности проголосовать за любимого исполнителя, поэтому трек «Ртуть» проводит в рамках лучшей двадцатки Лав-Радио всего 4 недели, но это почти месяц, и, к сожалению, его покидает. Ее, да, двадцатку? Ну, правильно. Вот такой вот результат этой работы. Dave & Dem, в свою очередь, с треком «Rain Dance» провели в чарте, ну, почти 2 месяца, 8 недель, если быть точнее, и с 17-го места сегодня тоже нас покидают. Это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, из эфира эти работы никуда не уходят, поэтому грустить не надо. Давайте переходить непосредственно уже к нашему музыкальному путешествию. На 20-м месте, шагнувшая на один шаг назад, Ольга Серябкина с треком «Асфальт». Она сегодня первый претендент на вылет уже на следующей неделе, поэтому если вы не хотите потерять эту работу, обязательно голосуйте за нее на сайте lafradio.ru в разделе «Чарта Big Love 20», а мы пока начнем.
1: Big Love 20. Номер 20.
2: Наши глаза зажжёшь.

На 19 месте чарта Big Love 20 сегодня Дима Билана, Настя и трек «Эпилог», только что он прозвучал в эфире Love Radio. Ну и, собственно, теперь за него можно голосовать, потому что это новинка. Залетает она сразу на 19-ю строчку, а голосовать можно, как я уже говорил, на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Мы же движемся далее и переходим к 18-й позиции, где сегодня все немножко грустно, потому что здесь Ханна с треком «Русская красавица» минус 7 поинтов за минувшую неделю. Big Love 20.

0: «Я русская красавица», поет Ханна, только что в эфире Love Radio. Действительно, правда. И 18-я строчка чарта Big Love 20 сегодня, где далее первая премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И первую новинку мы услышим от дуэта Шакиры и Бёрна Бой «Дай-дай».

0: Burna Boy с треком Die Die. Только что в эфире Love Radio отметились. Вот такая вот первая новиночка бодрящая залетела к нам. Ну а далее мы с вами отправляемся в Канаду, чтобы узнать, что там чаще всего слушали на этой неделе в сервисе Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место — Stella Lefty, Boston. На четвертом месте Элла Лонгли и Морган Уоллен, I Can't Love You Anymore. Бронза — Ноа Кохан, Doors. На второй позиции тоже Ноа Кохан, The Great Divide. Золото у Элли Лонгли, Choose in Texas. Именно эти треки чаще всего крутились в сервисе Apple Music в Канаде. На этой неделе мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: радио. Я под...

0: Ник с треком Don't Go Mad только что в эфире Love Radio. Давайте узнаем, что у нас случилось за последние 5 минут. Охарактеризовать последние два трека можно фразой плюс-минус две позиции. Почему? Потому что на 17 месте сегодня команда Five Step Family, как раз-таки минус две позиции. С 15 места сюда приходят ребята с работой раз-два, а вот на 16 месте Кирилл Лирик, который плюс две позиции делает, и с 18 строчки поднимается наверх с треком Don't Go Mad. Таковы итоги последних 5 минут, ну а далее очередная абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И прямо сейчас в твоих динамиках появится дуэт MK и Poppy Best Camp. Новое творение под названием Zone.

0: Soundtrack Zone, только что Фрилов Радио, где далее мы с вами отправимся в Яндекс.Музыку и узнаем, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Егор Крид и компания Jealous. Четвертая строчка — Holy Flame, Тону.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
0: Бронза — Beowulf, Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом. Липуй, царица.
0: Второе место — By India, Хчо и Мод Шан.

0: золото у Саян Мальборо. Именно эти треки чаще всего крутились в Яндекс.Музыке на этой неделе. Мы же возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Тайгу и трек заново. Только что в эфире Love Radio. Сегодня это 15-я строчка чарта Big Love 20. А на прошлой неделе работа находилась на 16-м месте. Вот так вот скромно, но все-таки вверх двигается и работа, и Мэри. Поэтому спасибо тем, кто голосует за эту красотку. Мы же движемся далее. Переходим к 14-й позиции, где сегодня вторая новинка, которая встала вместо выбывших треков. Диджей Сикато и румынская певица Минелли решили объединить усилия ради трека Yesterday. Мы это когда-то не так давно слушали как новинку, а прямо сейчас уже вот как работу непосредственно в чарте Big Love 20 будем слушать, и теперь за нее можно голосовать на сайте loveradio.ru. Ну а теперь непосредственно к прослушиванию давайте переходить.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: Make a Dive for Me в эфире Love Radio. Он только что. Это сегодня у нас 13-я строчка чарта Big Love 20. А на прошлой неделе этот парень был на 14-м месте. Тоже скромно на одну позицию, но вверх он проходит. Мы же прямо сейчас услышим с вами голоса Нэнси и Сидорова, которые расскажут, какие же треки входят в личную пятерку этих ребят.
1: Топ-5 песен Нэнси и Сидоров на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Нэнси и Сидоров.
3: И сейчас в эфире Life Radio мы представим топ-5 наших любимых треков на этой неделе.
2: Итак, 5-е место мы отдаем одному из главных хитов прошлого года, который часто звучал и в эфире Love Radio.
3: Это Хандрикс с треком Golden.
2: Продолжим с песней, история которой насчитывает почти 2 десятилетия. Это Эми Макдональд.
3: This is a life – отличный экземпляр в коллекции золотых хитов.
2: На 3-м месте у нас Эд Ширан и его трек Sapphire.
3: А вообще сравнивать любимую девушку с драгоценным камнем – это не новая идея, но получилось все равно классно.

0: Второе место оставляем за командой, которой можем смело сказать спасибо за наше счастливое детство.
1: Roxette подарили нам много хитов и просто классных песен из Sleeping in My Car.

0: тобой на волнах Love Radio была группа Нэнси и Сидоров.
1: И до встречи в эфире.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
17: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк. We'll be right back.

0: Morrison с треком Vertigo. Он только что на 11-й строчке чарта Big Love 20 отметился. На прошлой неделе этот парень был на 12-м месте. Скромный шаг вперед. Собственно, то же самое можно сказать и про Beer Wolf с работой Phoenix, которая на 12-й строчке сегодня, а на прошлой неделе была на 13-й позиции. Вот так вот скромно, но все-таки вверх двигаются наши любимые исполнители. Ну и мы с тобой переходим в следующий час, где нас ждет десятка лучших, а перед этим вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Об асфальт бьются слезы хрусталем, и это не моя.
1: Номер 19.
0: Анна Асти, Дима Билан, «Пилот».
3: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлились.
1: Номер 18.
0: Ханна, «Русская красавица».
4: Верно.

0: Avalon Roxton Vertigo. Именно так расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.
1: Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
3: Россияне стали реже бронировать туры. Названы самые уважаемые профессии. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Покупки путешествий на летние месяцы снизились за год на 12%. Как выяснил Коммерсант, на ситуацию повлияли ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока, напряженная обстановка в этом регионе и общее стремление россиян сэкономить. Заметный рост интереса удалось показать лишь Вьетнаму и Китаю, в то время как Таиланд выбыл из списка популярных направлений. Депутаты хотят ввести льготы женщинам-предпринимательницам с детьми. Регионы могут получить право устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданных девушками с малышами до 7 лет. Россияне определили самые уважаемые профессии. Особенно высоко граждане нашей страны по-прежнему ценят классические специальности. В топ-3 вошли врачи и медицинские работники, учителя и воспитатели, а также военнослужащие. Далее в рейтинге идут инженеры, рабочие и спасатели, а еще космонавты, руководители и юристы. Москвичам дали важные советы перед наступлением жары. Так, врачи рекомендуют носить головные уборы, обязательно защищать кожу SPF, предпочесть сладким газировкам, кофе, алкоголю, много нехолодной воды. Что касается меню, лучше остановиться на легкой пище, овощах, фруктах, нежирном мясе и рыбе. Помимо этого, важно не находиться на солнце с 11 до 16:00 и избегать интенсивных физических нагрузок. В Турции нашли настоящий рай для любителей пива. В сети вирусится отель в Кемере, который предлагает сделать главным героем отдыха пиво. Гости прямо в номер получают бочку с 30 литрами пенного. В ресторанах устраивают дегустацию сразу 8 сортов, а по территории разбросаны тематические фудтраки и больше 6 баров с напитками на любой вкус. К тому же кухня там со всего мира, и почти везде есть локальные вариации в меню. Это были новости Love Radio.
0: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Возвращаемся в чарт Big Love 20. Впереди нас ждет десятка лучших. Но этот час мы, как обычно, начнем с очередной абсолютной премьеры. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет. Мы с вами продолжаем.
4: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз свое свежее творение представит представительница Швеции. Tove Lo решила напомнить о себе российским фанатам своим новым творением под названием I'm Your Girl, right? Это вопрос, если что. I'm your...

действительно, если не знаешь, спроси прямым текстом. Я твоя девушка, правильно? Вот именно так интересуется Тувалу прямо сейчас в эфире Love Radio. Именно так называется ее новинка I'm Your Girl, right? И только что мы ее заценили, поэтому теперь ее можно добавить себе в плейлист тем, кому она понравилась. Мы же тем временем возвращаемся к десятке лучших официального чарта Love Radio Big Love 20. И на 10-м месте сегодня Holy Flame с работой Тану, который пока остается в этой самой десятке лучших, но при этом попадает на последнее место с 8-го. И это, конечно, уже такой звоночек. Уже на следующей неделе, скорее всего, этот парень либо покинет десятку, либо, наоборот, упрочит свои результаты и поднимется повыше. Вы, и только вы, слушатели Love Radio, влияете на этот результат. Напомню, голосовать за любимые песни можно на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Ну а прямо сейчас давайте слушать.

Биби Рекса, Faithless, New Religion в эфире Love Radio. Только что сегодня это 9 место чарта Big Love 20. На прошлой неделе ребята находились на 7 позиции. Ну, то есть минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Не самый плохой, но и, собственно, хорошего тоже ничего нет в этом результате. Поэтому давайте двигаться далее, чтобы не грустить. 8 строчка. Сегодня здесь Pink Pantera с Зара Ларсон. Они сделали скромный, но все-таки шаг вперед. С 9 позиции приходят сюда. Поэтому в целом есть надежда, что у ребят получится снова

0: Стороны трек Fever Dream. Сегодня 7-я строчка чарта Big Love 20, а на прошлой неделе этот парень был на 6-й позиции. Ну, то есть минус 1 поинт. Такой скромный шаг назад не сделал трек Fever Dream, но посмотрим, пока еще все не так плохо. Ну а далее нас ждет очередная абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: С удовольствием большим ее и объявлю, и послушаю вместе с вами, потому что это Андрей Звонкий презентует нам новый трек под названием «Нежность».

0: Вот такая вот по-настоящему рок-н-ролльная нежность от Андрея Звонкова только что в эфире Love Radio. Ну а мы далее что делаем? Отправляемся, конечно же, в Ирландию, чтобы узнать, что там чаще всего шазамили на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место — Белла Кай. I love it, I love it, I love it. Четвертое место — MDB, Angels Above Me. Bronze — Long Lay Choosing Texas.

0: первом месте Anotor Talk to You. Ну а золото у Chemical Brothers, Go! Именно эти треки чаще всего шазамили в Ирландии на этой неделе. Мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

Дракула только что эфире Love Radio. 6-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе ребята были на 10-м месте. Плюс 4 поинта за минувшие 7 дней. Это прорыв недели на данный момент, потому что я больших скачков пока не видел. Переходим к пятерке лучших. Открывает ее трек Broken Strings от Алана Уокера, Изабелла Мелкман и Кэтрин О. Райан. Были они на 3-й позиции на прошлой неделе. Вот сегодня, к сожалению, только 5-е место. Что ж, давайте слушать.

0: Уокера забыла Майлк Манхэттен и Райан Брокен Стрингс в эфире Love Radio, где далее очередная абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: На этот раз свой свежий совместный трек решили представить Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Новинка под названием Repeat.

0: Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Repeat It в эфире Love Radio. Новинка только что прозвучала. Далее мы с вами отправляемся, как я и обещал, в прошлое, в год 2016, ровно на 10 лет назад, чтобы узнать, что же тогда входило в пятерку лучших треков официального чарта Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: M-Band, Невыносимая.
3: Невыносимо красивая. И любить тебя сильно.
2: Номер 4.
0: Французский диджей Кунгс и Cooking on Freeburners, This Girl. Чарли Пут и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore.

0: песня номер один.
1: LP Lost on You. Именно эти треки входили в пятерку лучших в 2016 году официального чарта Love Radio Big Love 20. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
0: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла», «Ремикс». Четвертое место чарта «Биглав 20» сегодня. На пятом месте находились ребят на прошлой неделе. Ну, так вот тоже скромно, плюс один поинт за минувшие 7 дней. Ну и так вот плавно мы с вами подобрались к тройке лидеров. И открывает ее сегодня, к моему большому удивлению, Кирилл Лирик с треком «Кассеты», который на прошлой неделе возглавил чарт «Биглав 20». Сегодня он уже не сможет этого сделать. Но бронзовые медали, знаете ли, тоже медали.

0: Джонни Калумско с треком Stay в эфире Love Radio. Только что отметили. Сегодня это какая у нас? Четвертая. Нет, вторая строчка. На прошлой неделе ребята были на четвертом месте. Ну, вот такой вот рывочек они сделали. Большие молодцы. Мы же с вами сделаем небольшую паузу и отправимся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, какие треки вошли в пятерку лучших там на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Оливия Родриго, Drop Dead. Четвертое место — Доминик Файк, Baby Doll. Бронза — Майкл Джексон, Билли Джин. На второй позиции — BTS с треком Swim.

0: Ну а золото у Джастина Бибера «Beauty and the Beat». Именно эти треки вошли в пятерку лучших в мировом чарте Spotify на этой неделе, а мы же возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель.

0: Плюс гарантия 5 лет. Белджи X50 Plus. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Когда решать? Проще, чем ждать, когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
11: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
12: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
13: И в финале этого часа мы поставим точку в череде абсолютных премьер благодаря работе «Море. Привет» от команды «Добро».

0: Привет! Новинка от команды Добром только что в эфире Love Radio. Прежде чем назвать вам имя победителя чарта Big Love 20, я напомню, как расположились любимые треки на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Холи Флейм, Тону.

0: Vivi Rexha и Faithless, New Religion.
1: Номер 8.
0: Pink Pantera, Zara Larsson, Stateside. Алекс Моран, Fever Dream.
1: Номер 6.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Ну что ж, на этом все. Единственное, что мне остается сделать, это, конечно же, рассказать, кто же сегодня занял первую строчку чарта Big Love 20. И знаете, это очень забавно, потому что, когда я уезжал, на первом месте была команда BTS с треком Swim, потом у меня был отпуск. И, видимо, пока я в нем был, тут все поменялось, но я вернулся, и первая строчка чарта Big Love 20 тоже возвращается. Команда BTS, работа Swim. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Оставляю вас наедине с победителями и прощаюсь до воскресенья. Кстати, воскресенье с часу до 3. Будем повторять итоги для всех, кто пропустил. Будьте со мной, чтобы еще раз узнать, как же все поменялось. Всем хороших выходных. Это был Александр Ушаков. Пока-пока.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1.

0: вайб.
1: Много музыки.
0: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Колоссальный Love Radio привет. Лично каждому, кто готов завершать рабочую неделю на одной волне с нами, в ближайшие два часа проведем вместе с главными танцевальными хитами в большом мэшап-миксе Big Love Dance от DJ Light. Оставайтесь с нами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. Два часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Love Dance в эфире Love Radio. Двухчасовой мешап проект DJ Light, которым мы завершаем каждую рабочую неделю и открываем выходные. Вернем Big Love Dance сразу через мгновение. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви. Можно все.
1: Это Big Love Dance.
0: В эфире Love Radio.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Китай набирает популярность бьюти-тренд с увеличением головы. Местные жители полагают, что высокий череп и округлая макушка делают лицо кукольным, поэтому они устанавливают импланты, ставят всевозможные гиалуроновые кислоты, чтобы голова распухла. Я просто вспоминаю, как я был однажды на экскурсии в Казани, и говорят, а вот, типа, смотрите, во времена, когда сахар появился в мире, у крестьян была мода мазать зубы черным углем, чтобы имитировать кариес, потому что кариес был только у богатых.
2: К чему ты это ведешь?
1: Потому что вшивые парики возвращаются.
2: Вшивые парики, знаменитые.
1: Недорого, кстати.
2: И спинные одеяла.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Два часа лучших танцевальных хитов. Это мэшап проект Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio. В таком же духе продолжим сразу же после короткой паузы. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Колоссальный привет всем, кто завершает рабочую неделю. На одной волне с нами. Открывать уикенд будем, как всегда, миксом Big Love Dance от DJ Lite. Впереди 60 минут главных танцевальных хитов. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Двухчасовой фирменный микс DJ Light с главными танцевальными хитами от старых до свежих. Продолжим после очень короткой паузы в такой же тонизирующей обстановке. Ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами, мы скоро продолжим.

0: Два часа лучших танцевальных хитов. Это мэшап проект Big Love Dance от DJ Light в эфире Love Radio. Таких впереди много и еще больше. И продолжим сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Love Radio. Здесь и сейчас.
0: Крупнейшие пробки к этому моменту, по данным Яндекса, двухбальные, почти дороги свободные. Ну и наибольшее затруднение сейчас на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поселка Ватузинки. Что касается погоды, 22 сейчас в столице, завтра до плюс 21.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Чтобы улыбка была по-настоящему голливудской, не нужны миллионы. Круглосуточная стоматология номер один предлагает. Имплант с цирконевой коронкой 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Цветовое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер один». 0 плюс. Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Тима Белорусских, The Weeknd, Селена Гомес, Бенни Бланка, Зейн. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. На старте сейчас Авалан Рокстон, Вериго. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Тима белорусских «Незабудка» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем ближайшие минуты этого часа. Brux XTM, Pay to Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Dua Lipa, Illusion. И раньше всех Alex Warren, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: чему вас научил ваш прошлый опыт? Нужно ответить, продолжив фразу. Я больше никогда не... Елена нам пишет. Больше никогда не прислоню стебель борщевика к глазу и ко рту, имитируя подзорную трубочку и дудочку. Три года. Получилось сильнейший ожог третьей степени на лице.
1: Ужасно.
0: Та самая трубочка, в которую можно посмотреть два раза. Правым и левым глазом.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Тоже своего рода пример баланса в отношениях, когда обе стороны отвечают взаимностью. Егор Крид и Молли, «Если ты меня не любишь», только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: О других оттенках любви в ближайшие минуты этого часа расскажут Богдан Медведин, Broken Heart, Мальбеки Сюзанны, Гипнозы или Голдинг Бёрн из музыкального прошлого отметится через мгновение. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: Приветствую лично каждого, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут By India, Зони Фадера, Билли Айлиш, Зиверт. На старте Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: By India, Show You Mod, Shade, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами скрасим ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Джонни «Красивая».
2: Какая ты красивая, я залип от тебя, ты мой милый.
0: Оффенбах, «Miles Away». И через 3 минуты Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Джонни и «Красивая» только что в эфире «Love Radio».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Love Radio».
0: С не менее красивыми хитами проведем и финальные минуты этого часа. Под занавес отметится из музыкального прошлого Энрике Иглесиас. «Kelly's Not In Love», «Lyric Don't Go Mad» и «Marchiba Otherwise» через мгновение. Ну и оставайтесь с нами, чтобы не пропустить порцию других 100% хитов в новом часе.
1: Love Radio.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio. Are you ready? Born ready.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему вопрос на засыпку? Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Реклама. Меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.